ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱬᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱵ